узкий взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

знать, что помощь к ним с хмимим не придет. А когда утро встало, улыбнувшись лучами, догорал на пригорке боевой арсенал. Много русских героев без дыхания спали, и среди этих героев

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда.

они погибли, хоть не шла война. На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайдай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули.

сначала пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертный с дедом и реке я его узнал.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже неделю

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертной с дедом и реке я его узнал.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятии ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы.

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть смешная.

краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

0: вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною.
1: Осталось всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащих все. И однажды проснулись 100 дней до приказа. 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже не услышу.

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как? И тянет, все тянет,

До приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена.

стране своей. Под Кандагаром многие остались, кто кишлаки

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукой, согревает.

стихли, в небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает образ.

Я сегодня с бодуном.

Там обстреляли и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой и в нем балет там.

0: С праздником!
1: В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: Господь спаси!
1: Мы уходим опять на штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

уходим опять на штурм. За отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя твое. В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне? Ничегошеньки, милый. Что ответить старушке седой? Не обидеть бы старость. А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке, как плакали горы.

Небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лама зажмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант, ты букия. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят, автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

0: Честь имеем!
1: Мы сидели у реки и жевали булочки. И была голодная, и совсем холодная. А ебалки я ей плакал, песня про блиней.

попала в кровь, чтобы не ебала. Ты мозга таким же парнем, как и я.

присвистела, пуля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на него, пайдай, свой проклятый взгляд не положили. Дай струну шестую подтянуть, что война, ты кровушки напилась. Присвистела пуля дура Лехи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лехи в грудь, пайдай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной.

Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг. Ночь прошла, все не

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

руны, а в России звездны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войной дикой странной вел наш взвод последний бой.

И плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой

Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. А старший лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант и букия. Мне ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет.

Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

броня. Ва-па-ра-па.

Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертной с дедом и реке я его узнал.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятии ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже неделю

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд.

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ка. Прапор, не быкуй, выпьем коньяку, мы уже на этом берегу. Перестань

0: знакомитесь, братва.
1: На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага, только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда, в сердце пуля дула.

вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагает, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

снова в сердце оживает эта быль. Все открылось с болью на заре. Я надеялся, что ты еще живой. До сих пор то утро вижу я во сне, как умылись горы.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мысли.

памяти нашей слов не стереть. Никто не забыт, ничто не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку.

их с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

солдат, поимённо убитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поимённо убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча. Попрощался бережно с матушкой родной.

над землей. Ты теперь солдатом стал, мир храни земли. Как отцы когда-то его уберегли. Чтобы было не было, надо с честью жить, искренно и преданно.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без дно, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и

0: песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Москва большой, и в нем балет, там кружит нас.

обстреляли и кровной славой завещал, чтоб мы врагу не уступали. Москва большой и в нем балет танцует.

Друга ша спецназ армейская разведка, РД, который не поднять, ты тянешь вверх, как волу прямо, терпи, чтоб адаманом стать. Так говорила в детстве мама в ущелье речки Кирего. Сегодня вышли на охоту, если встретит нас огонь, один спецназ.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

мучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён на языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла.

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне, но Бог-то с нами. А я в наряд иду к тебе, и как легко сутки летят. Потом приходишь ты ко мне,

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай.

еще по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Ка не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятии ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже не

0: День рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.
1: Раз, два, три.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельник

Богу служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы.

Службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью, но свою победу заслужу в бою.

в слово, глаза в глаза. С тобой я рядом, я твой навсегда. Сердце в такт с твоим.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь в раю

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

не закончат бой. Я и Сашка Ротный стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший

место боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

учителя, о стране, где честно отслужили. Самолет застыв огромной птицей на краю бетонной полосы, тихо слушал об афганском лихе,

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки

смелых сердец, за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

Ударный отряд по Донбасскому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

0: замучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убит.

забытых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

убитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

руку правую на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил

ношу, те в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью, но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью, но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью, но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью, но свою победу заслужу в бою.

снова в сердце оживает эта быль. Все открылось с болью на заре, я надеялся, что ты еще живой. До сих пор то утро вижу я во сне, как умылись горы.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою.

есть перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

Вот, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочери. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти.

и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя

лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Господь спаси! Мы уходим опять на штурм за Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Зачем я здесь, вы спросите меня? О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь?

скажем, ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги руку, крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята, чтоб

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает весна.

Зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом

там бессмертие свое. Пацаны шагнули. Там земля под Игорьком на дыбы вдруг встала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону, весь боекомплект врагу.

узелком потуже и пойду напропалую, ай по свинцовой стуже зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, но без брата Сашки с автоматом на плече.

всегда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и

вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

земля, о стране, где честно отслужили. Самолет, застыв огромной птицей, на краю бетонной полосы, тихо слушал об афганском лихе,

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ, кителя и орденов.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку правую, на голову лату. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать. И снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

здравствуйте. Я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

от судьбы наград не ждали. Пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве, мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали,

кроме нас. Мы на колени не вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

наш кумир, дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен. Если в бой, только здесь

Васи наш девиз: никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы

кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На бедру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз никто.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матом.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь.

свистела, уля дура, Лехи в грудь. Пайрай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайрай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайрай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

города, обожженного войной, бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята, чтоб

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в

доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

0: ломитесь, братва?
1: Почему один в этих скалах я?

и свистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайрай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайрай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайрай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули

дело, пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал. А поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я назад возвращаюсь домой. Пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черта, тюльпан, домой. Я лечу грузом 200. Я лечу. Я лечу. Я лечу грузом 200.

Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера. Знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого. Не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа. Лица врагов убиенных встают в глазах. Жуть. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюдей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым.

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне.

этому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

Ответный отряд по Донбасскому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

Еще по стопочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда прощай.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням. А потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в груди учащается пульс. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

Ржавая каска с букетом гвоздик, вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

стереет их с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран, ни

0: вылитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.
1: Я косынку завяжу, да узлом потуже.

взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам

Третий молча за ребят, наливай в стаканы, пополнее за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже —

Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа. Лица врагов убиенных встают в глазах. Жуть. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной, нелюдей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

Контракт был у Вани с армейки, крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат Махорочки, как там на воле, чиферочку заварим.

мучилась страна. Не тяни же, начальник, пускай же на волю, пусть клеймён языка, такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

она. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь и женюсь на прилежной. А там дети,

как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке,

0: Как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.
1: Осталось всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащих все. И однажды проснулись 100 дней до приказа. 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке

первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как?

Вечер до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена.

в груди сердечной боли. Только скорби, отблеск на звезде, мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей, кто, не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.

0: а я иду брать высоту.
1: Осталось всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа, 100 дней приказ выйдет, поедем домой.

теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как? И тянет, все тянет.

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена,

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

места боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.

Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку 7 потов, под вашим логовом кружил и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Не жалко жизни мне отдать, не постою я за ценой. Мы

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за пацанов мой ответ. Есть патроны, но свои.

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет. Подходите ближе, жив я.

лет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов.

Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщины в черных платках.

снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

потому что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

а я пост. Охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

0: правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.
1: А помните ли вы эту забытую многими песню?

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас, Владимир Козлов, он же Вольдемар Петербургский.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья!

0: на твоих губах, на губах.
1: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
0: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим.

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

разрушу все мосты, что создавал когда-то для тебя. И свой последний

0: песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Ах, война, что ж ты сделала, подлая?

старайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

Налей-ка, Дима. В вагоне едем, пока приедем. Пивко и водочка с солями за кусом. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

Мы вспоминали тех подруг и дом родной. Года летели, уж мы в постели, когда салаги на плацу на строевой. И дембель скоро, и скоро дома.

раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово. Да наливай под стук колес на пассажок. Ах, это рама, прощай же, рама.

глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18, а когда сниму,

Мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца.

родину нашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

как-то Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукой, согревает.

утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукою, согревает.

И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

также строим на обед. Везде дрочат, но дайте ж доточить хоть хлеб. Кто не успел, те очки снова начищать. Бритву бери и думай, как бы косо отдать здесь косарям. Они презренны в суете, но сам солдат

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салат на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам в наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

не впервой. И до нас тоже были ребята, кто со школьной скамьи прямо в бой свое тело бросал на гранаты. Мы поставим их всех на места, тех, кто явится к русским с мечом,

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа, 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке у

первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как?

До приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена.

судьбы, наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами.

вставали, ни разу честь не запятнали, лежа на выжженной земле. Мы видим Бога в синеве, с небес мы слезы проливали, друзей погибших отпевали, пока берет на голове.

Мир, дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

согласии. Наш девиз – никто, кроме нас. Мы от судьбы наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали,

Светильник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы

кумир дядя Вася Маргелов. К синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз – никто кроме нас. Все мы служим в войсках дяди Васи.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочери. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.

0: дверь постучу, ты сразу услышишь. В теплый вид и свой.
1: Мы о себе не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все.

искать милосердность. Мы на своей земле взгляд не пялим в крестность. Мы просто косим это бешеное стадо рукою Господа с Георгия забралом. О, дай нам, Боже, отомстить за всех погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы.

шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном ожидании. Так вспомним друг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщина истошный слышит крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

мой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

фото. Я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

почетный, стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

Служили мы стране своей. Под Кандагаром многие остались, кто кишлаки

Зачем я здесь, вы спросите меня? О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно? Служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым. Привезли гробы, не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня.

Просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет, а себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Мамочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже неделю

меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

0: Песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Ах, война, что ж ты сделала, подлая?

старайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Сын ушел по зову сердца

Был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром, Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

тянет домой. Дедов не был.

Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом с

Штурмовые группы расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры. Там бессмертие свое пацаны шагнули.

не забуду никогда Сашку Соловьева. Ни на шаг не отошел, держал оборону, весь боекомплект врагу на десерт достал

Никогда, никогда мы не встретимся с тобою. Опять уходит в ночь десантный взвод. Опять на память песня про Афган.

ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернуть.

памяти нашей слов не стереть. Никто не забыт, ничто не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым.

убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых. С памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особая работа —

своей. Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне.

0: знакомитесь, братва.
1: Я косынку завяжу.

Зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом с братом Сашкой. Впереди чабан махи, там оплот хатаба, там за нас боевикам в долларах награда. Рано утром над горой взмыла вверх ракета.

группы расстилали по земле террористов трупы, но неправду говорят.

стала. И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу надел.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

мой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный встали в вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

фото. Я еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

Еще по ступочке и дедушке прощай. Вы дембеля, а через месяц уже дома. Зазря ты службу не кляни и не ругай. Когда

еще по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски, когда ж студневка за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП, служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

Этому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

за славянскую волю шел российский солдат по Херсонскому полю. Шел к победе отряд, взвод отважных тельняшек, 30 смелых сердец —

0: отряд по Донбасскому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.
1: Седьмое ноября, красный день календаря. Песня по случаю.

0: Октябрь впереди. С праздником!
1: Мы о себе не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все на

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов и с каждой мины шлем маленькую.

Его долгожданная фраза, три слова каких-то значащих все. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже не услышу.

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как? И тянет, все тянет,

0: Песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

0: плоть спаси.
1: Мы уходим опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

На штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас

И замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь.

волю, шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

Слава за славянскую волю. Шел российский солдат по Херсонскому полю. Шел к победе отряд, взвод отважных тельняшек, 30 смелых сердец.

Мой отряд по Донбасскому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым.

отбитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранит.

как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто, никто не забыт, ничто не забыто, никто не забыт, ничто не забыто.

палатка, команда подъем, короткие сборы.

всегда подъем. Короткие сборы

мотор за свободу и веру. Мы должны до победы с собой пронести. Время выбрало нас неспроста и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла, все не спится. Сколько можно быть под гипсом, когда жизнь свободной птицы так и просится в окно? Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

А мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России звездны, огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый свою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. В прошлый раз осколок был в руке, снайпер в этот раз не промахнулся. На бессмертный с дедом и реке я его узнал.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

Девочка, не лей слезу из глаз и не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается внезапно. Здравствуй, мамка, я с небес пишу, далеко еще нам до победы. Я уже неделю

Сегодня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Робкий взгляд напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

Я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту всю ночь и до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достал.

0: автоматом на плече, с автоматом на плече, с автоматом на плече, но без брата Сашки.
1: Москва большой.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось?

Направо залпа. Адриа Руси. Гера Танга 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту.

0: тысячу звезд. Вера и правда летят вместе с нами. Тигр неспешно. На блокпост.
1: Лошадь слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием.
2: 7 ноября, красный день календаря. Песня по случаю.

догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь, и словами в окно не бросаясь, я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, по-другому я жить не могу. Если в чем-то я здесь заблуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь, и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь,

Заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

просторшие роки, весну и молодость встречай свою. Как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас, Владимир Козлов, он же Вальдемар Петербург.

0: песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Присвистела, уля дура, Лёхе в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

0: Адрия Руси. РСС. Гера Танка 205. Отбой. Рина, слышу вас плохо, не разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо, разборчиво. Продолжайте прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдается. Джулия, номер 1, 5, 9, 6, 8, 3.
1: Проси уже.

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Мы сидели у реки и жевали булочки. Ты была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал песня про блядей.

Ах, зима, ты моя зима, и молюсь я на лучи солнца, шапки снежные на домах.

Сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает весна.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи. Вот с тобой поговорил, и мне стало легче.

0: правосудие для судей. Час правосудия для судей. Час правосудия для судей. Правосудие для судей. Час правосудия для судей.
1: Заливали каток изоленты, мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава

мне жилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечах и под мышками бронежилет. Месяцами в пути города

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку правую, на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать. И снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили. Да солнце жгло нещадно, мы грудью снег пахали. Но на судьбу солдата напрасно.

старайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один.

день непамятен был свой герой и глаза молодых солдат. С фотографий увядших глядят, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,

Была ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

шаг не отступил, держал он оборону. Ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался. Там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее. Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны. Третий молча за ребят, наливай в стаканы. Пополнее за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

0: на плече и рядом с братом Сашкой. С лучшим другом на плече и рядом с братом Сашкой.
1: И мы решили, что попали в ад.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

первый, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончит бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй.